самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчется.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянской области впервые в истории регионального образования появился хоккейный класс. Его открыли на базе первой гимназии. Это совместный проект образовательного учреждения и спортивного комбината «Спартак». Торжественная церемония состоялась в День знаний. Ученики хоккейного класса будут совмещать образовательную программу и ежедневные тренировки. 20 первоклассников будут выходить на лед дважды в день. В Брянской области стартовала регистрация на участие в кроссе нации. Традиционный массовый забег, приуроченный ко Всемирному дню бега, пройдет 26 сентября в формате онлайн. Присоединиться к нему может любой желающий, зарегистрировавшись на портале госуслуги. Жители Брянщины могут преодолеть дистанцию в любом удобном месте – в парке, на стадионе или по любимому маршруту. После финиша фотографию со стартовым номером участника и итогом забега необходимо отправить на официальный сайт Департамента физической культуры и спорта и зафиксировать результат в любом беговом приложении. Добавлю, в прошлом году в онлайн-формате кросса нации приняли участие около 2500 жителей Брянской области. Брянский баскетбольный клуб «Десна» впервые в своей истории выступит в чемпионате Суперлиги России. Это большое достижение для брянских баскетболистов. Сейчас идет подготовка к чемпионату. Команды пополняют новые игроки. Первый матч «Десна» проведет на своей площадке против Югры и Сургута. Она запланирована на 2 октября. Это станет стартом сезона для клуба в чемпионате России по баскетболу. Всего же в Суперлиге выступит 14 команд. Первые три встречи брянская «Десна» проведет на своей площадке. Помимо Югры, уже 5 октября брянцы сыграют дома с подмосковными «Химками», а 15 октября встретиться с курскими русичами. Таким образом, болельщики смогут увидеть сразу 3 первых матча команды в Брянске. Кроме того, к этой домашней серии добавлена еще и кубковая игра на своей арене. Первый выезд состоится 21 октября. Соперником «Десны» станет уфимская «Динамо». 24 октября брянская команда сыграет в Ревде против «Темп Сумс». Регулярная часть сезона для «Десны» продлится почти полгода – с начала октября до второй половины марта. Футбольный клуб «Динамо» Брянск примет участие в очередном матче первенства второй лиги А группы «Золото». В рамках 8-го тура команда Андрея Кончельскиса встретится с «Соколом» из Саратова, который по итогам прошлого сезона покинул первую лигу и в настоящее время занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 набранных очков. Последняя официальная игра между этими соперниками состоялась в 2023 году. Тогда «Динамо» содержали важную победу на выезде со счетом 2-1 благодаря дублю Владислава Драгунова. Матч 8-го тура пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Брянский «Пересвет-32» представит регион в Зорнице-2-0 в Волгограде, где состоится финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры. Брянская область в составе армии ОП представит отряд «Пересвет-32» Жуковского округа. Армии старшей возрастной категории выйдут на полигон и сразятся за первое и второе место. В финальном бою задействовано беспрецедентное количество наземных и воздушных беспилотников. Отряды перейдут к штурмовым атакам и начнут маневрировать по всему полигону. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Это страсть. Страсть. Это...

0: утра. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области разрабатывается новая мера поддержки пострадавших от атак вооруженных сил Украины. Гражданам, чьи дома или квартиры оказались повреждены, предлагается компенсировать аренду жилья. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, который требует тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук отметил, принимать правильные решения региональным властям очень помогают встречи с главами муниципалитетов, жителями и депутатами Брянского приграничья. В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект по раскрытию градостроительного потенциала территории старого аэропорта в центре областной столицы. Застройка выполняется по комплексному плану в 3 этапа. Уже возведено 57 многоквартирных домов на почти 12 тысяч квартир. Открыта школа на 1225 мест, 3 детских сада. Работает взрослая поликлиника на 800 человек. Открыт дворец единоборств. Развивается дорожная сеть. Функционирует улица Ильи Иванова, Объездная, Советская, Николая Мосова, Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова и Строченко и Калашникова. Строится храм Петра и Февронии Муромских. В разработке проекта 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Владимир Путин назвал препятствие для украинского урегулирования. Президент России подчеркнул, террористические действия Киева усложняют процесс выхода на мирный трек. Российский лидер указал, звучащие от киевской верхушки угрозы атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма. Западные союзники Украины, которые отмалчиваются и игнорируют такие угрозы, становятся соучастниками международного терроризма. При этом глава государства отметил, шансы на урегулирование конфликта есть. Этот вопрос, по его словам, должен быть решен только между Россией и Украиной. Кремль также ранее заявлял, российская сторона открыта к переговорам Москвы и Киева, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Реальным мирным процессом Украина заниматься не желает. Правительству России предстоит выработать механизм сокращения фискальной нагрузки в отношении малого бизнеса. Как отметил Владимир Путин, предприниматели считают действующие меры поддержки недостаточными. Поэтому Кабинет министров продолжит взаимодействие с профильными объединениями для поиска новых инструментов помощи бизнесу. Глава государства отметил, одним из вопросов остается разделение бизнеса на категории, поскольку необходимо учитывать риски искусственного дробления компаний ради перехода на более выгодные налоговые режимы. Отмечается, вклад малого и среднего бизнеса в экономику России продолжает увеличиваться. Прогнозы правительства относительно последствий повышения налоговой нагрузки в целом совпали с реальной ситуацией, а негативный эффект оказался меньше, чем ожидалось. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получат удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32 77 17, код Брянска 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малыми.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идут осенние агротехнические работы. Сельскохозяйственные предприятия засеют озимые зерновые на площади 100 тысяч гектаров. Озимый рапс планируют посеять на площади более 90 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеяны в Комарчевском и Брасовском районах, а также Стародубском округе. К севу озимых зерновых приступили сельскохозяйственные предприятия Дубровского, Карачевского и Трубчевского районов. Наряду с этим продолжается уборка урожая нынешнего года. Зерновые культуры обмолотили на 145 тысяч гектаров. Картофель убрали в 19 районах области на данный момент. Второй хлеб собрали с 6 тысяч гектаров, убрано 189 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук признался, что опыт работы в Луганской Народной Республике помогает ему в Брянской области. Нынешний руководитель Брянского субъекта Федерации возглавлял правительство Луганской Народной Республики с июля 24 года по май 26. По мнению Егора Ковальчука, самое главное – это сохранять голову холодной в условиях сложной оперативной обстановки. Глава региона уверен, что в ситуации, когда ежедневно поступают оперативные сводки о нарушении в работе системы и повреждении имущества, важно относиться к негативной информации по рабочему. При этом оперативно реагировать на ситуацию. Владимир Путин заявил, для урегулирования конфликта договориться между собой должны Россия и Украина. Президент отметил, решать вопрос должны увлеченные в противостояние страны. Российский лидер назвал такой подход правильным. При этом глава государства указал, в переговорном процессе участвуют Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и другие страны, которые всячески способствуют тому, чтобы проблема была решена прежде всего мирными средствами. По мнению Владимира Путина, шанс на урегулирование на Украине есть. Глава российского государства выразил твердое убеждение, захват гражданских и удары по торговым судам, а также угроза атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма, осложняющее возможности проведения двусторонних мирных переговоров. К 2030 году в России планируют расширить посевные площади как минимум на 5 миллионов гектаров. Для возврата заброшенных участков в оборот усилен муниципальный земельный контроль. За первое полугодие регионы обследовали вдвое больше территорий, чем годом ранее. Для упрощения доступа к государственным ресурсам запущен сервис «Земля для фермера» на базе национальной системы пространственных данных. Платформа агрегирует информацию о свободных участках общей площадью порядка 1,5 миллиона гектаров. С начала года ею воспользовались около 83 тысяч аграриев. Параллельно ведется работа по постановке неучтенных территорий на кадастровый учет. В рамках программы «Земля» такую процедуру уже прошли 2,5 миллиона гектаров, из которых 2/3 переданы в аренду. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Тут на столба ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого, познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР и анализ результатов. По итогам слушатели получат удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32 77 17, код Брянска 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: радио.
1: Политическая реклама.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
6: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
7: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
8: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
9: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
10: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
11: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
12: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
13: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
12: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
8: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
9: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
10: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
11: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
14: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
5: Реклама.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
17: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Знаешь, бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне, как камень, спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки скребет.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал свет.

0: все. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
9: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
13: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
12: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
13: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
12: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
14: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
15: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области разрабатывается новая мера поддержки пострадавших от атак вооруженных сил Украины. Гражданам, чьи дома или квартиры оказались повреждены, предлагается компенсировать аренду жилья. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, который требует тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук отметил, принимать правильные решения региональным властям очень помогают встречи с главами муниципалитетов, жителями и депутатами Брянского приграничья. В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект по раскрытию градостроительного потенциала территории старого аэропорта в центре областной столицы. Застройка выполняется по комплексному плану в 3 этапа. Уже возведено 57 многоквартирных домов на почти 12 тысяч квартир. Открыта школа на 1225 мест, 3 детских сада. Работает взрослая поликлиника на 800 человек. Открыт дворец единоборств. Развивается дорожная сеть. Функционирует улица Ильи Иванова, Объездная, Советская, Николая Мосова, Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова и Строченко и Калашникова. Строится храм Петра и Февронии в Муромских. В разработке проекта 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Владимир Путин назвал препятствия для украинского урегулирования. Президент России подчеркнул, террористические действия Киева усложняют процесс выхода на мирный трек. Российский лидер указал, звучащие от киевской верхушки угрозы атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма. Западные союзники Украины, которые отмалчиваются и игнорируют такие угрозы, становятся соучастниками международного терроризма. При этом глава государства отметил, шансы на урегулирование конфликта есть. Этот вопрос, по его словам, должен быть решен только между Россией и Украиной. Кремль также ранее заявлял, российская сторона открыта к переговорам Москвы и Киева, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Реальным мирным процессом Украина заниматься не желает. Правительству России предстоит выработать механизм сокращения фискальной нагрузки в отношении малого бизнеса. Как отметил Владимир Путин, предприниматели считают действующие меры поддержки недостаточными. Поэтому Кабинет министров продолжит взаимодействие с профильными объединениями для поиска новых инструментов помощи бизнесу. Глава государства отметил, одним из вопросов остается разделение бизнеса на категории, поскольку необходимо учитывать риски искусственного дробления компаний ради перехода на более выгодные налоговые режимы. Отмечается, вклад малого и среднего бизнеса в экономику России продолжает увеличиваться. Прогнозы правительства относительно последствий повышения налоговой нагрузки в целом совпали с реальной ситуацией, а негативный эффект оказался меньше, чем ожидалось. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получат удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32 77 17, код Брянска 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
7: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
8: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
14: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
15: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
16: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: два радио. Реклама.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

ТВ, телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
3: «Ну а ты?»
2: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Макс. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баран!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульт. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Эчмар, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это страсть. Это рок.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Мам, а мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Москве 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идут осенние агротехнические работы. Сельскохозяйственные предприятия засеют озимые зерновые на площади 100 тысяч гектаров. Озимый рапс планируют посеять на площади более 90 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеяны в Комарческом и Брасовском районах, а также Стародубском округе. К севу озимых зерновых приступили сельскохозяйственные предприятия Дубровского, Карачевского и Трубчевского районов. Наряду с этим продолжается уборка урожая нынешнего года. Зерновые культуры обмолотили на 145 тысяч гектаров. Картофель убрали в 19 районах области на данный момент. Второй хлеб собрали с 6 тысяч гектаров, убрано 189 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук признался, что опыт работы в Луганской Народной Республике помогает ему в Брянской области. Нынешний руководитель Брянского субъекта Федерации возглавлял правительство Луганской Народной Республики с июля 24 года по май 26. По мнению Егора Ковальчука, самое главное – это сохранять голову холодной в условиях сложной оперативной обстановки. Глава региона уверен, что в ситуации, когда ежедневно поступают оперативные сводки о нарушении в работе системы и повреждении имущества, важно относиться к негативной информации по рабочему. При этом оперативно реагировать на ситуацию. Владимир Путин заявил, для урегулирования конфликта договориться между собой должны Россия и Украина. Президент отметил, решать вопрос должны увлеченные в противостояние страны. Российский лидер назвал такой подход правильным. При этом глава государства указал, в переговорном процессе участвуют Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и другие страны, которые всячески способствуют тому, чтобы проблема была решена прежде всего мирными средствами. По мнению Владимира Путина, шанс на урегулирование на Украине есть. Глава российского государства выразил твердое убеждение, захват гражданских и удары по торговым судам, а также угроза атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма, осложняющее возможности проведения двусторонних мирных переговоров. К 2030 году в России планируют расширить посевные площади как минимум на 5 миллионов гектаров. Для возврата заброшенных участков в оборот усилен муниципальный земельный контроль. За первое полугодие регионы обследовали вдвое больше территорий, чем годом ранее. Для упрощения доступа к государственным ресурсам запущен сервис «Земля для фермера» на базе национальной системы пространственных данных. Платформа агрегирует информацию о свободных участках общей площади порядка 1,5 миллиона гектаров. С начала года ею воспользовались около 83 тысяч аграриев. Параллельно ведется работа по постановке неучтенных территорий на кадастровый учет. В рамках программы «Земля» такую процедуру уже прошли 2,5 миллиона гектаров, из которых 2/3 переданы в аренду. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 742 миллиметра, тутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получит удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32-77-17, код Брянска 48-32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Радио твоего города. 3-2 радио.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поле.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пишем письма, ветер в спину.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянской области впервые в истории регионального образования появился хоккейный класс. Его открыли на базе первой гимназии. Это совместный проект образовательного учреждения и спортивного комбината «Спартак». Торжественная церемония состоялась в День знаний. Ученики хоккейного класса будут совмещать образовательную программу и ежедневные тренировки. 20 первоклассников будут выходить на лед дважды в день. В Брянской области стартовала регистрация на участие в кроссе нации. Традиционный массовый забег, приуроченный ко Всемирному дню бега, пройдет 26 сентября в формате онлайн. Присоединиться к нему может любой желающий, зарегистрировавшись на портале госуслуги. Жители Брянщины могут преодолеть дистанцию в любом удобном месте – в парке, на стадионе или по любимому маршруту. После финиша фотографию со стартовым номером участника и итогом забега необходимо отправить на официальный сайт Департамента физической культуры и спорта и зафиксировать результат в любом беговом приложении. Добавлю, в прошлом году в онлайн-формате кросса нации приняли участие около 2500 жителей Брянской области. Брянский баскетбольный клуб «Десна» впервые в своей истории выступит в чемпионате Суперлиги России. Это большое достижение для брянских баскетболистов. Сейчас идет подготовка к чемпионату. Команды пополняют новые игроки. Первый матч «Десна» проведет на своей площадке против «Югры» и «Сургута». Она запланирована на 2 октября. Это станет стартом сезона для клуба в чемпионате России по баскетболу. Всего же в Суперлиге выступит 14 команд. Первые три встречи брянская «Десна» проведет на своей площадке. Помимо «Югры», уже 5 октября брянцы сыграют дома с подмосковными «Химками», а 15 октября встретиться с курскими русичами. Таким образом, болельщики смогут увидеть сразу три первых матча команды в Брянске. Кроме того, к этой домашней серии добавлена еще и кубковая игра на своей арене. Первый выезд состоится 21 октября. Соперником «Десны» станет уфимская «Динамо». 24 октября брянская команда сыграет в Ревде против «Темп Сумс». Регулярная часть сезона для «Десны» продлится почти полгода – с начала октября до второй половины марта. Футбольный клуб «Динамо» Брянск примет участие в очередном матче первенства второй лиги А группы «Золото». В рамках 8-го тура команда Андрея Кончельскиса встретится с «Соколом» из Саратова, который по итогам прошлого сезона покинул первую лигу и в настоящее время занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 набранных очков. Последняя официальная игра между этими соперниками состоялась в 2023 году. Тогда «Динамо» содержали важную победу на выезде со счетом 2-1 благодаря дублю Владислава Драгунова. Матч 8-го тура пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Брянский «Пересвет-32» представит регион в Зорнице 2-0 в Волгограде, где состоится финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры. Брянская область в составе армии ОП представит отряд «Пересвет-32» Жуковского округа. Армии старшей возрастной категории выйдут на полигон и сразятся за первое и второе место. В финальном бою задействовано беспрецедентное количество наземных и воздушных беспилотников. Отряды перейдут к штурмовым атакам и начнут маневрировать по всему полигону. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, в эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гульц, и сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, Екатерина.
5: Добрый день, Екатерина.
4: Сегодня мы поговорим о самом важном, о безопасности детей на дороге в начале учебного года. Только представьте, после каникул ваш ребенок снова каждый день ходит в школу, на кружки, гуляет с друзьями. За 3 месяца летних каникул привычки видеть дорогу могут немного ослабнуть, а маршруты измениться. Именно в первые недели сентября, к сожалению, фиксируется всплеск ДТП с участием детей. Так давайте разберемся, почему так происходит и что можно сделать уже сегодня, чтобы защитить ребенка. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем эфире. Перейдем к сути, почему именно начало учебного года самый рискованный период.
5: Действительно, Екатерин, сентябрь – время повышенного риска. Во-первых, меняется режим и маршруты. Ребенок возвращается к ежедневным пешим переходам, часто без сопровождения взрослых. Помимо этого, для вторых, третьих и старших классов это уже хотя бы известный маршрут, о котором нужно вспомнить. А для первоклассников это новый. Вчерашние детсадовцы идут по новому маршруту в школу. Во-вторых, это, естественно, световой день. Он имеет свойство сокращаться, видимость, соответственно, ухудшается. И здесь хочется обратиться к водителям, чтобы они в первую очередь заботились о безопасности детей, они снижали скоростной режим, и чтобы могли заранее предвидеть дорожную обстановку, тем более около пешеходных переходов. В-третьих, дети после каникул могут быть более возбудимыми и менее внимательными. Плюс на дорогах больше машин. Родители везут детей, увеличивается трафик возле школы. Все это складывается в рискованный коктейль.
4: То есть для детей привычный маршрут может стать гораздо опаснее.
5: Да, первые школьные дни однозначно. Еще здесь важный момент, что ребенок мог забыть базовые правила или начать их игнорировать, потому что все знает. И здесь уже обращение к родителям для взрослых. Не просто напомнить, а заново отработать навыки со своими детьми уже на практике.
4: Давайте поговорим о дорожных ловушках возле школ и дворов. Какие типичные ловушки нужно держать в голове детям?
5: Самая первая ловушка дорожная – это выезд из двора транспортных средств. Машины могут двигаться быстро, а ребенок выходит из запаркованных автомобилей и не видит приближающийся транспорт. Самая распространенная ошибка во дворе, когда ребенок выходит из-за объекта внезапно, быстро и резко. Вторая – это пешеходный переход, который расположен рядом со школой. Водители могут не ждать ребенка, особенно если он появится неожиданно из-за препятствия. Но здесь, если возвращаться к тому, что я сказала чуть ранее, да, именно про большое количество машин около школ, точно так же хотелось бы обратиться к тем же самым водителям, которые, естественно, спешат на работу, нарушают правила, останавливаются около пешеходных переходов, не дают возможности другим водителям заметить детей, которые подходят к пешеходным переходам, останавливаются во дворах, во дворовых территориях, высаживают своих детей на проезжей части, тем самым создают угрозу и своим детям, детям-пассажирам, и детям, которые идут в пешем порядке в школу. Третьей дорожной ловушкой – это, естественно, наши гаджеты, наши телефоны, наши наушники. Они сильно снижают внимание ребенка. Ребенок отвлечен, увлечен, но только не безопасностью своей. И четвертая дорожная ловушка. Я тут каждый день хожу, все безопасно. Привыкание притупляет бдительность. То есть он каждый день ходит и думает, что все здесь безопасно и все знает. А на самом деле зачастую из-за таких небольших недочетов происходит дорожно-транспортное происшествие с детьми.
4: Что уже сегодня может сделать родитель?
5: Самое главное для родителя в первой учебной неделе – это пройти с ребенком его маршрут от дома до школы и обратно. Отметить все опасные места, пешеходные переходы, остановки. Второе – это отработать алгоритм перехода проезжей части дороги. Как всегда, стой, смотри, слушай, думай, иди. Конечно же, помимо всего этого, родитель должен договориться о правиле телефона. Наушники исключаем, телефон убираем перед дорогой. Четвертым правилом для родителя это станет проверить экипировку своего ребенка. Светоотражающие элементы на рюкзаке, одежде, обуви, они действительно спасают в сумерках. Это то, о чем мы говорили, то, что сейчас световой день у нас уменьшается. Не только водитель должен обратить на это внимание, но и родители позаботятся о безопасности своего ребенка. При попадании света фар на светоотражающий элемент, который находится на верхней одежде ребенка, естественно, ребенок становится более заметным для водителя. И водитель уже может снизить скорость, тем самым уже убрать риск совершения дорожно-транспортного происшествия. Ну и, конечно, для родителей это самым главным правилом является быть самим примером. Если родители переходят в неположенном месте, ребенок будет делать так же.
4: Все мы прекрасно понимаем, что подростки уже не хотят ходить за ручку. Так что же делать в этой возрастной категории родителям?
5: Ну, с точки зрения психологии, наверное, с подростками лучше всего договариваться на равных. Можно предложить вместе пройти один раз по маршруту, просто дать ребенку выбор. Ребенок показывает, как он идет, а уже родитель говорит и подсказывает: здесь опасно, здесь безопасно, здесь может быть риск возникновения автоаварии. Давай вот здесь разберем эту ситуацию. Это снижает сопротивление и повышает осознанность. как родителя, так и ребенка.
4: Предлагаю напомнить нашим родителям о правилах перевозки детей на машине, если он едет в школу, и обязательно проговорим, какие правила нельзя нарушать.
5: Здесь мы обратимся к правилам дорожного движения Российской Федерации, в которых четко прописано, у нас есть пункт 22.9 правил дорожного движения, что дети до 7 лет передвигаются только в детском держащем устройстве. Это и первый класс школы, это и детсадовские детки. В прошлом году вступили новые правила, что детским удерживающим устройством не являются лямки, гибкие элементы и пряжки, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, адаптеры, ну и другие аналогичные средства. Здесь родитель должен четко это знать и понимать, что ребенок до 7 лет находится только в детском удерживающем устройстве. Что касается следующей возрастной категории, это дети от 7 до 11 лет. Они находятся либо в кресле в детском удерживающем устройстве, либо с ремнем безопасности, скажем уже, на заднем сиденье. Также можно использовать бустер. У него есть своя особенность. Ребенок должен быть выше 125 сантиметров и больше 22 килограмм. Тогда он может сидеть в бустере на заднем сиденье, пристегнут штатным ремнем безопасности. И что касается детей до 12 лет, то им запрещается сидеть на переднем сиденье без детского удерживающего устройства. Что касается главного правила для родителей, это не забывать. Я еду 5 минут, не аргумент. Большинство автоаварий происходит в черте города и на коротких расстояниях. Поэтому я еду 5 минут, можешь не пристегиваться, тут близко, должно быть исключено у родителей-водителей.
4: А какие мероприятия, направленные на безопасность, проводятся со стороны учебных заведений?
5: Со стороны общеобразовательных учреждений областного центра проводится колоссальное множество мероприятий, направленных на безопасность детей. Они также, как и госавтоинспекция, проводят профилактические мероприятия, направленные на восстановление утраченных навыков по безопасности дорожного движения, начиная уже с 1 сентября. У нас совместно с Управлением образования Брянской городской администрации разработан месячник по безопасности дорожного движения, который будет проходить во всех образовательных учреждениях города Брянска с 1 сентября, в рамках которого сейчас у нас проводится на территории областного центра оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». То есть мы уже готовимся заблаговременно. В последующем, в середине сентября, будет дополнительно приурочено месячнику безопасности «Неделя безопасности». В данный период, как я уже говорю, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». И начиная с 1 сентября школы вплотную, помимо уроков, будут с детьми проводить различные мероприятия. 1 числа – это однозначно инструктаж по безопасности дорожного движения. А дальше, как говорится, больше. Это пешеходные экскурсии, особенно для 1-4 классов. Классные руководители совместно с отрядами юных инспекторов движения, агитбригадами, которые создаются на базе школы и работают согласно плану мероприятий, выходят на пешеходные переходы, отрабатывают с детьми правила перехода, как правильно вести себя в той или иной ситуации, разъясняют ловушки, которым подвержены дети вблизи проезжей части. Все эти мероприятия зачастую проводятся совместно с нами, сотрудниками госавтоинспекции. Помимо этого проходят акции, конкурсы, викторины, конкурсы рисунков. Очень часто проходят в группах продленных дней. То есть весь сентябрь построен на безопасности. Конечно, если не будет работы со стороны родителей, вся наша профилактика и школ, и госавтоинспекция не будет иметь должного результата. То есть родители должны всегда быть с нами, идти с нами в ногу со временем, как говорится. У родителей своя задача. В каждой школе организована работа родительского патруля. В утренние часы родители стоят на пешеходных переходах у школ, проверяют, как дети переходят проезжую часть дороги. Если что-то не так, делают замечания, объясняют, разъясняют. То есть в полноправном статусе сотрудника госавтоинспекции работают вместе с нами. Помимо этого проверяют наличие светоотражающих элементов на верхней одежде у детей. И, естественно, желают хорошего учебного дня и безопасности на дорогах.
4: Подведем итог. Что можно сделать уже сегодня родителям?
5: Ну, наверное, такой небольшой чек-лист для родителей. Первое – это пройти с ребенком по маршруту безопасности дом, школа, дом, отработать ловушки, правила перехода, добавить светоотражателя, конечно, договориться о правиле телефона. И, как самое основное, быть примером. Самое главное для родителей – говорить о безопасности с детьми спокойно, без запугивания. Цель – не навредить, а научить замечать риски и управлять ими.
4: Напоминаю вам, что в эфире была программа «Дорожный дозор». С вами была я, Катя Гольц. И в гостях у нас была Долгополова Екатерина Алексеевна.
1: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех. Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела...

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Культ. Это страсть. Страсть. Это рок. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области идет подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также губернатора региона. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как для участников плебисцита, так и для работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел и выделил дополнительные средства на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных местах. Муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области поручил оперативно прорабатывать вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершено на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. По словам главы государства, важно не допустить новых повреждений на объектах, которые недавно завершили ремонт. Президент призвал к совместной работе по обеспечению безопасности. Российский лидер подчеркнул, что именно этой задаче посвящен подписанный им указ о дополнительных мерах защиты критической инфраструктуры. Документ предусматривает объединение усилий различных структур для предотвращения новых угроз и оперативного восстановления предприятий. Ранее Минэнерго заявили, ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. Более миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приемной кампании нынешнего года. В Миноборнауке сообщили, почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет, почти 190 тысяч в магистратуру. Еще почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Ранее стало известно, дефицит бюджетных мест для 100 бальников зафиксирован в 12 российских вузах. Всего же государство обеспечило абитуриентам порядка 620 тысяч бюджетных мест, из которых около 446 тысяч для бакалавриата и специалитета, причем основная доля сосредоточена в региональных вузах. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получит удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32-77-17, код Брянска 48-32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Политическая реклама.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
4: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
5: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Политическая реклама.
13: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
14: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
0: Это была политическая реклама.
15: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история, это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: два радио. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск».

0: Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через Messenger Max. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!

0: города. 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

В воздухе лишь след от твоей руки, медленный рассвет, просто уходи.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идут осенние агротехнические работы. Сельскохозяйственные предприятия засеют озимые зерновые на площади 100 тысяч гектаров. Озимый рапс планируют посеять на площади более 90 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеяны в Комарческом и Брасовском районах, а также Стародубском округе. К севу озимых зерновых приступили сельскохозяйственные предприятия Дубровского, Карачевского и Трубчевского районов. Наряду с этим продолжается уборка урожая нынешнего года. Зерновые культуры обмолотили на 145 тысяч гектаров. Картофель убрали в 19 районах области на данный момент. Второй хлеб собрали с 6 тысяч гектаров, убрано 189 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект по раскрытию градостроительного потенциала территории старого аэропорта в центре областной столицы. Застройка выполняется по комплексному плану в 3 этапа. Уже возведено 57 многоквартирных домов на почти 12 тысяч квартир. Открыта школа на 1225 мест, 3 детских сада. Работает взрослая поликлиника на 800 человек. Открыт дворец единоборств. Развивается дорожная сеть. Функционирует улица Ильи Иванова, Объездная, Советская, Николая Мосова, Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова и Строченко – Калашникова. Строится храм Петра и Февронии Муромских. В разработке проект 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». В правительстве заявили, затраты нефтяников на защиту объектов не отразятся на ценах на бензин. Отмечается, вертикально интегрированные нефтяные компании, по сути, выполняют в России социальную функцию. Цены на бензин на их автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции. Выделение значительных средств на защиту от атак дронов российским предприятиям, включая нефтеперерабатывающие заводы, абсолютно оправданно и окупаемо. Известно, защита мощности будет вестись как в пассивном, так и активном режиме. Первое связано с возведением инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации уже разработаны Минэнерго и доведены до компаний. Президент России Владимир Путин призвал и дальше развивать системы противовоздушной обороны, чтобы избегать ударов по гражданским объектам. Министерство просвещения России держит ситуацию с поступлением девятиклассников в 10 класс на постоянном контроле. В ведомстве подчеркнули, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Таким образом, если в школе нет свободных мест, региональные или муниципальные власти обязаны найти выпускнику место в другом доступном учреждении образования. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил, нельзя насильно выдавливать школьников после 9 класса. Глава государства подчеркнул, необходимо создавать условия и деликатно формировать у школьника интерес к рабочим профессиям. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 14-градусной отметки. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях в ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получит удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32 77 17, код Брянска 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ключи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и места...
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50.

0: 50 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее.

0: к вам обращаться.
1: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами.

0: брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
1: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: в эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок, Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Макс. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!

грязно-зеленый гной трупного процесса вот стоит передо мной. Новая принцесса, душу надо брать в упор.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Рекламная служба 3-2-1. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: сегодня в информационной программе события на телеканале «Брянская губерния».
1: Они несут тепло и уют в дома, обеспечивают развитие экономики. Сегодня в Хрустальном зале областного правительства чествовали лучших представителей газовой отрасли. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: «Брянскстат» проводит очередную выборочную проверку здоровья населения. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: На заключительном этапе пошив новых костюмов для академического хора Брянского областного колледжа искусств. Как создавался новый образ артистов, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: В Брянске проходит месячник по

единоборств. Развивается дорожная сеть, функционирует улица Ильи Иванова, Объездная, Советская, Николая Мосова, Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова, Истраченко и Калашникова. Строится храм Петра и Февронии Муромских. В разработке проект 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства Брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел и выделил дополнительные средства на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области поручил оперативно прорабатывать вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Первые осенние выходные погода в Брянске будет соответствующей времени года. В дневные часы синоптики прогнозируют не более 13-15 в плюсовом диапазоне, а вот в ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получат удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32-77-17, код Брянска 48-32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская. Таковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: зарядка.
1: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Постоянно

0: ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди мне враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Они несут тепло и уют в дома, обеспечивают развитие экономики. Сегодня в Хрустальном зале областного правительства чествовали лучших представителей газовой отрасли. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: «Брянскстат» проводит очередную выборочную проверку здоровья населения. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: На заключительном этапе пошив новых костюмов для академического хора Брянского областного колледжа искусств. Как создавался новый образ артистов, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: В Брянске проходит месячник по благоустройству. В активную работу включились и городские кладбища. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
4: Брянский областной театр кукол готовится к новому юбилейному 55-му сезону. Когда он стартует и какие события в него войдут, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК-групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел и выделил дополнительные средства на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области поручил оперативно прорабатывать вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. В Брянской области идет подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также губернатора региона. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. Центром избиркома принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как для участников плебисцита, так и для работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Владимир Путин заявил, для урегулирования конфликта договориться между собой должны Россия и Украина. Президент отметил, решать вопрос должны увлеченные в противостояние страны. Российский лидер назвал такой подход правильным. При этом глава государства указал, в переговорном процессе участвуют Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и другие страны, которые всячески способствуют тому, чтобы проблема была решена прежде всего мирными средствами. По мнению Владимира Путина, шанс на урегулирование на Украине есть. Глава российского государства выразил твердое убеждение, захват гражданских и удары по торговым судам, а также угроза атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма, осложняющее возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Правительству России предстоит выработать механизм сокращения фискальной нагрузки в отношении малого бизнеса. Как отметил Владимир Путин, предприниматели считают действующие меры поддержки недостаточными. Поэтому Кабинет министров продолжит взаимодействие с профильными объединениями для поиска новых инструментов помощи бизнесу. Глава государства отметил, одним из вопросов остается разделение бизнеса на категории, поскольку необходимо учитывать риски искусственного дробления компаний ради перехода на более выгодные налоговые режимы. Отмечается, вклад малого и среднего бизнеса в экономику России продолжает увеличиваться. Прогнозы правительства относительно последствий повышения налоговой нагрузки в целом совпали с реальной ситуацией, а негативный эффект оказался меньше, чем ожидалось. Первые осенние выходные. Погода в Брянске будет соответствующей времени года. В дневные часы синоптики прогнозируют не более 13-15 в плюсовом диапазоне, а вот в ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получит удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32-77-17, код Брянска 48-32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Культ. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки. Ни черта не жаль.

0: Дорога из Москвы. Политическая реклама.
1: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
2: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

ТВ, телеканал «Брянская губерния», в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...

0: 32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Max. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58-19-66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области разрабатывается новая мера поддержки пострадавших от атак вооруженных сил Украины. Гражданам, чьи дома или квартиры оказались повреждены, предлагается компенсировать аренду жилья. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, который требует тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук отметил, принимать правильные решения региональным властям очень помогают встречи с главами муниципалитетов, жителями и депутатами Брянского приграничья. В Брянской области полным ходом идут осенние агротехнические работы. Сельскохозяйственные предприятия засеют озимые зерновые на площади 100 тысяч гектаров. Озимый рапс планируют посеять на площади более 90 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеяны в Комарческом и Брасовском районах, а также Стародубском округе. К севу озимых зерновых приступили сельскохозяйственные предприятия Дубровского, Карачевского и Трубчевского районов. Наряду с этим продолжается уборка урожая нынешнего года. Зерновые культуры обмолотили на 145 тысяч гектаров. Картофель убрали в 19 районах области на данный момент. Второй хлеб собрали с 6 тысяч гектаров, убрано 189 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект по раскрытию градостроительного потенциала территории старого аэропорта в центре областной столицы. Застройка выполняется по комплексному плану в 3 этапа. Уже возведено 57 многоквартирных домов на почти 12 тысяч квартир. Открыта школа на 1225 мест, 3 детских сада. Работает взрослая поликлиника на 800 человек. Открыт дворец единоборств. Развивается дорожная сеть. Функционирует улица Ильи Иванова, Объездная, Советская, Николая Мосова, Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова и Строченко и Калашникова. Строится храм Петра и Февронии Муромских. В разработке проект 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». В Брянской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрел и выделил дополнительные средства на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области поручил оперативно прорабатывать вопросы финансовой помощи приграничным районам. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Первые осенние выходные погода в Брянске будет соответствующей времени года. В дневные часы синоптики прогнозируют не более 13-15 в плюсовом диапазоне, а вот в ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 733 мм ртутного столба, ветер западный от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по идентификации видовой принадлежности составов продуктов питания и кормах. Интенсив состоится с 7 по 11 сентября. Опытные наставники расскажут о требованиях к ПЦР-лабораториях и внутрилабораторном контроле. Помимо этого, познакомят с методами выявления фальсификации продукции. В рамках практических занятий состоится отбор и подготовка проб, деление ДНК, постановка ПЦР, анализ результатов. По итогам слушатели получат удостоверение повышения квалификации. Телефон для справок 32 77 17, код Брянска 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Макс. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Одни шаг.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Я

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.